0: Ийм ийг гэрэвэр гуаро.
1: Мар мэ пачо.
0: Ити виньо ор радио. Ити виньо ор радио.
2: Анае.
3: Pine Avenue 5.
2: Анае.
3: MC Wangja.